0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Бажаем снова, ребят. Мадяр на звезду. Ура, працювати. Хаймерс, ЧМЛРС.

0: Верно, Добранич. Тахе Мадяра. Очи. Та жало.
1: МФМ.
2: МФМ Station.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.